0: Кей, Бочаруна Брагоне, Чакшей, Такасра Гармаду, Такасра Гармаду, Чакшей, Паругам Чиким Декана, Паругам Тайкана, Селайн Тайм Шоу, но Хубина на Чакшей, Катина же повторяет, да, ведь, Мивара Кера, Чакшей, Кана, Чакшей, Тимир Тапата, Олай Кера, Сиара, Сайдо, Сайдо Дасиним Кана, Брагоне, Хамзули, Бочаруна, Кешаруна, Аяур Сара, Вадике, Катуси Катуси Киндикана, Паругам Урукана, Вадике Чаки, Мара Чакшей Кана, Паругам же Шогал, Шогал, Шогал.
1: Ай-хай!